Мексика, отрок цисте, бездомец сам. А там дома, там дома, мало кто правил, да сречу имам.

как є наша срака, а на треза маришка, послыша гаже всака, чорна-бела писана, але па ордича, ой ти наша срака, тоги наша среча.